0: наша антена. Вейдь на castingradiokiss.fm.
1: Эй, ну да-да-да-да, давай!
2: Castingradiokiss.fm.